Искала шпита, чай го на Таняу, по пастору го на нюкака и жадила монтака. Деса маняни, сепре нюка, жихчаришка ора, уешка ора. Сепре дес нюка мончай сина, чай лея, самарина и жихчарина ткугуяч. Нюка на фаза друканик, мана нюка каня, чай так пежди друканик. Аллахатам я чачин, который пастору го на нюка как утмона.